Российские, Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первоиерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всех.

0: Ни жены досветаю, Адама с Евою, избавляю сиротно, и третий день воскресну.
1: Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. Amen.

Господи нас, Боже Твоею благодатью. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.